0: Весела Коледа!
1: Christmas Diamo, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: La Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселых свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!